Галя му, не должен да ги обидя. Папшюме ке уиски, папшюме ке сампаня, папшюме цике фрумель, папшюме ке банана.